Хашиг дайшчугатупу. И дамиксим штатуку. Мачи туманстяши нохкичи гидайшчугатупу. Нхамой. Нанисипу. Нанисикупатуни токшка. CJWE мухкинстис.